боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здай ее поизваем максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен, тежко живел, зато сам се урлочил да бом знов.